0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с выбушкой у него.
1: Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с ПБУшкой.
0: Ужас.
1: Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это ПБУшка
0: его. Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с ПБУшкой
0: у него. Ужас. Бедные мужики, что они не эвакуируют?

0: еще один будет.
1: Второй тоже попал, да?
2: А мне кажется, сейчас это с ПБУшкой
0: его. Ужас.
1: Бедные мужики, что они не эвакуируют?